тебя сильно море, на солнце сокры воре, на зонче комсоре. C'è la pozza di la tua.